0: distracție, evident, alături de voi. Noi suntem conectați, voi să ne ascultați și împreună să ne facem distracția pentru ultima zi ordinară de muncă din această săptămână. Bună dimineața, Julienca!
1: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! Пятница наступила, вот это да! Все, самое время просыпаться, самое время настроиться на классный вайб. Почему? Потому что впереди у нас выходные, и это хорошая новость, но перед этим, конечно, нужно бы отработать еще и пятницу, а для того, чтобы у нас были силы и было настроение, вы, в принципе, все правильно сделали, подключились к правильной волне, да, это волна 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах.
0: Да, и телеграммул нашу Радио Рекорд Молдова, и тиктокул нашу, который se conectează imediat. Primul care intră cu mesajul este Alexandru. Dobre utra, Zbelț, bună dimineața. Angela e cu noi de la Buiuca, ne salută. Vania, bună dimineața. Alina scrie: Dobre utra, ripitulички, с пятницей всех, Бухарест на связи. Хорошего дня и отличного завершения недели. Всем, всех обняла. Frumos, iată, asta, da, dispoziție de dimineață de vineri. Apropo, astăzi noi așa dăm câteva informații de fiecare dată în prima intervenție din emisie despre prognoza meteo. Astăzi precipitații nu se anunță și facem plajă la 27 de grade Celsius. Precipitații cică se anunță mâine și duminică și săptămâna viitoare va fi totul bine și frumos în jur de 25-26-27 grade.
1: Ну, опять же, если вспомнить первые дни этой недели, я помню очень хорошо то, что показывали, или точнее обещали нам синоптики, дожди и достаточно пасмурную погоду всю неделю, но тем не менее распогодилось, и сегодня вот, пожалуйста, солнышко, классно, и правда можно даже немного позагорать, потому что максимальная температура сегодня обещают нам синоптики, что составит 26 градусов со знаком плюс, 26,
0: да.
1: То есть это и вправду очень-очень жарко, и вправду можно хорошенько позагорать и даже как-то, знаете, получить легкий эффект отдыха после моря, такого загара после отдыха, да. Но я бы тоже сомневалась по поводу дождей в выходные дни, потому что мне кажется, очень изменчиво, учитывая, что показывают нам около 60% вероятности на субботу, но при этом тоже будут 26 градусов со знаком плюс. Мне кажется, что-то тут не клеится. Мне кажется, дождик все же обойдет нас стороной и на этот раз. Или как минимум мне хочется так верить, потому что все же выходные. Я уверена, многие из вас захотят и выйти, и погулять, и в парк пойти, может какой-то шашлычок устроить. А нам для этого нужна хорошая погода. И очень надеюсь на то, что синоптики и в этот раз ошиблись.
0: Am dat și eu prima dată o informație serioasă la radio și pe aia mi-a aruncat-o la...
1: Почему?
0: Да, да, я зик плоу.
1: А я говорю то, что синоптики могут ошибаться.
0: А, мунцелес.
1: А не то, что не будет дождя. Вероятность дождя есть. Все то же самое, что и ты сказал. 60% вероятности. Это больше.
0: Но 83%.
1: У тебя 83?
0: Да, да, у меня 83. Рата, адика, я май пессимист, а ну?
1: Ну, выходит так. У меня более оптимистичный.
0: Стай, стай, стай. Сымбата сау думиника?
1: Субботу.
0: А, сым, ну, сымбата 56. Думиника 91. Адика, мэрэу думиник.
1: Ну, воскресенье 95%. Но, опять же, это очень изменчиво. Почему? Потому что вчера показывало, что сегодня тоже будет дождь.

0: На рекорде.
1: Вот это вы, конечно, проснулись. Достаточно уже комментарий прилетело в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». И я призываю тех, кто еще этого не сделал этим утром, обязательно, пожалуйста, исправьте ситуацию. Залетайте в наш телеграм-канал, пишите утренние комментарии, расскажите, с чего началось ваше утро и поделитесь своими ощущениями, как это проснуться в такой прекрасный солнечный день, летний день, в пятницу, знать, что впереди целых два выходных, знать, что впереди еще всего лишь один рабочий день. Поэтому мы хотим знать все, все ваши ощущения, все ваши мысли, все ваши намерения и даже планы в эти выходные. Вот я, кстати, собираюсь пойти с детьми в цирк на эти выходные.
2: Где?
1: Цирк. У нас один цирк, вроде как.
2: Да, да. Но только номер
1: Евенимент
2: около.
1: Это точно, но целый месяц там будут по выходным представления, поэтому в эти выходные мы решили, что мы пойдем, потому что в прошлый раз, когда цирк был в Кишиневе, то мы не успели на него, вот, поэтому на этой неделе вот собираемся сходить в субботу.
2: Угу. А в промоз? Какие коста про билеты ли?
1: А билеты разные, ну, 200 ли, если я не ошибаюсь, минимальный, 250-300. Вот такие цены.
2: Угу.
1: На одного, соответственно.
2: Нам после цирк, доамни, в копилерии, кредка, о, да, там после гата. Серьезно.
1: Мы были недавно.
2: Deci atunci când ai copii, probabil e mult mai des. Și dacă ești în Chișinău. De altfel, e mai...
1: Однозначно, но ты знаешь, последний раз, когда я была в цирке, это было не так давно, это было примерно в преддверии пасхальных праздников, и мы были, как это странно сейчас не звучало, но мы были в Кагуле, в цирке. Там цирка нету, но там был, значит...
2: Там циркач.
1: Нет, палат культуры, где проводили все представление. Ну, если честно, было очень слабенько, поэтому мы...
2: Эксплика.
1: Ну... Во-первых, не было атмосферы, знаешь, цирка, потому что цирк, он все же имеет свой вайб такой определенный. И вот этот вайб можно ощутить, мне кажется, только если ты и вправду идешь в цирк. Я имею в виду вот эта круглая арена, расположение зрителей должно быть по кругу, с легким градиентом, да, то есть вот как определенная атмосфера должна быть. Там, где мы были в Кагуле, как бы, да, артисты старались... свою программу выполнили так, как они это умеют, но, к сожалению, вот атмосферы цирка не было. Знаешь, скорее было такое школьное представление, потому mm-hmm. что там палат культуры в Кагуле, он ну, ровно как будто бы зал такой, школьный зал, где проводят мероприятия обычно, да? Кум се дичала школа, сала...
2: Фестива,
1: exact.
2: Фестива, да.
1: Păi asta, iată așa o atmosferă a fost, o atmosferă de un concert, exact. Da. Nu s-a simțit atmosfera asta de circ și pentru că Kira, de exemplu, cea mai mică, nu a fost niciodată, deci a fost doar la Kagul când am fost, la Kahul, da? De aia și am zis că totuși hai să mergem la circ, chiar, bine, nu lucrează arena mare, mergem la arena mică, dar ea nici de mulți ani nu lucrează.
2: Bun, prieteni, iată, circul vrem să se întâmple și în Telegramul nostru și în TikTok, suntem live, gata.

Он уже проехал, но все же можно по видео заметить, что достаточно плотный туман этим утром. Вот именно такой же кусочек словила я. Вот ровно как на видео. Вот так же я проехала сквозь него, а после этого сразу распогодилась. Поэтому у меня прям дежавю сейчас от видео, которое отправил нам Даниил. Эланджела пишет нам: «Ура! Винер! Уикенд фрумос! Латоц, Минона, Таша, София, Кристина, Бунад меняться, не салута дела, пошта веки». Руслан нам пишет: «Доброе утро, Сбельц, всем доброго дня». Есть у нас сообщение и от Мариана Догару: «Бунад меняться, няца латоате лумя, пентру то, чей кари сау трези дежа, яр кари ну сау трези, сэштиць ка имедят резолвем această ситуация, импортанца дать май таре, пентру ка винящий моменту епик».

треки и их ремиксы, вы оставляйте нам комментарии, как это сделала Ирина Д. Доброе утро, банда! Всем хорошего дня и отличного настроения желает нам Ирочка. Петя Манкевич приветствует нас из Германии. Говорит, ребята, с вами разбираем телевизоры детства. Супер!

много чего интересного будет для вас и далее. Не пропустите в конце часа гороскоп. И, конечно же, мы постараемся зачитать все ваши комментарии, которые вы оставили еще немного ранее. Игорь Балачан, или точнее Болбочан, не спи. Салудин Ирланда, бунать меня отца Игор. Вилл Вуди, есть куной. Щинку месаж, корявнет. Чего мать, время дела, Паша? Доброе утро. Доброе утро, ребята. Доброе. Сергей Затик, якуной бы надменяться один болоня. Не ласса у месащи, крейзи. Няца, няца латуата лумя. Крейзи, а принц... Унсуаре. Да, шестеро часа.

0: для вас заготовили звезды. И сегодня будет, кстати, не такой обширный гороскоп. Он будет, я бы сказала, точечный гороскоп, потому что сейчас прозвучит по одному совету для каждого знака зодиака. Главный совет на эту пятницу. Поехали, Овны! Овны, звезды вам рекомендуют сегодня воспользоваться удачей, которая целый день будет вам сопутствовать. Всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача. Романтичным каким-то делам тоже будет сопутствовать удача, поэтому сегодня вы должны это использовать. Тельцы, вам нужно постараться себя сегодня развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья. Во всем сегодня, тельцы, нужна мера. Близнецы, у вас будет возможность дать волю фантазии, которая вас очень сильно ободрит. И сегодня, в принципе, звезды вам рекомендуют мечтать. Вот такой совет. Рак, не стоит сегодня грустить без повода. Лучше заняться уборкой. Звезды говорят, что сегодня уборочка, которую вы сделаете дома или на рабочем месте, принесет вам чувство удовлетворения. Львы, вы сегодня не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время. Вообще, за что вы сегодня не возьметесь, львы, у вас все будет получаться. Поэтому беритесь за все и сразу. Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее, живите настоящим днем. Главный совет – живите сегодня здесь и сейчас. Весы, у вас, вероятно, вдохновляющие такие перемены в личных отношениях. Звезды вам рекомендуют сегодня немного расслабиться, открыться этому миру. Особенно это относится к одиноким представителям знака зодиака. Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты. Поэтому сегодня, скорпионы, точно говорим, чего мы хотим, а чего мы не хотим. Да? Если вам не хочется что-то делать, не бойтесь сказать «нет». Стрельцы, у вас получится договориться сегодня о каких-то больших проектах. При этом вы даже можете сегодня подписать какие-то интересные контракты с очень высокопоставленными людьми. Поэтому сегодня, стрельцы, вы в ударе в плане деловых каких-то моментов. Не переживайте, у вас все сложится наилучшим образом. Козероги, вам сегодня резко захочется сказать кому-то правду в глаза. Вы знаете, вот не нужно себя останавливать. Если вы хотите что-то кому-то сказать, обязательно это сделайте. Водолеи, вам сегодня не стоит торопиться принимать важные решения. Это главный совет от звезд. Еще успеете взять на себя ответственность. Поэтому, если можете повременить, то оттяните немножечко этот момент. Ну, а к завершению у нас рыбы. Рыбы, у вас не исключены сегодня романтические какие-то увлечения или знакомства даже. Стоит включить свое обаяние. Почему? Потому что такой благоприятный период у вас сейчас наступил, когда вы вправду можете либо встретить любовь всей своей жизни, либо сделать важный шаг в ваших отношениях, да, перейти, так скажем, на новый уровень. Поэтому будьте готовы, что в любовной сфере у вас возможна перемена. Это был гороскоп для всех знаков зодиака на рекорде. Не забывайте, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.
1: Și aproape e final de oră, fără 20 de secunde, 8 dimineața, bună, bună pentru toată lumea, avem mult de muncă și în TikTok și în Telegram, e o adevărată plăcere. Deci noi suntem persoanele care se bucură atunci când de lucru este mult. Când comentarii sunt necitite și noi avem acel entuziasm să le dăm pe toate la radio, să le reușim până la 8 fix și hai să dăm jingle de oră exactă. Yo!
2: Dance Leta. Nu recorde.
1: Această oră e cu plasare de produs. Echipa Max Auto este alături de noi. Astăzi, la final de oră, avem și super jocul care va decide cine primește 500 de lei bani pe cardul bancar. Dar neapărat mai identificăm astăzi încă un câștigător care va putea ajunge în acea listă. Jucăm fără afirmații.
0: Da, сегодня та самая игра, которая вам так нравится, в которой вы, кстати, последнее время преуспеваете. Кто-то лучше, кто-то слабее. Тем не менее, вы все молодцы. Сегодня мы еще раз это докажем. Кстати, по поводу ваших комментариев. Вот я вас хочу хочу вот прям обнять всех, расцеловать за такой положительный фидбэк от гороскопа. Вижу каждый ваш комментарий. Спасибо большое. Я очень рада, что он вам нравится и что каждый день вы получаете через меня подсказки от таинственных звезд. Ну, кроме этого, есть еще и парочку комментариев, которые только что пришли, и я не могу их не зачитать. Ленок с нами здоровается. Няца. Зича Азия, Ультима Зидя Лукру, Чисен Чепе, Ваканца, Маре. Кто-то уезжает на море. Ах, кому хорошо. Кстати, у нас офиса тоже пару работников уже уехали на море. Я вот все каждый день представляю. Представляю, как купаются, как загорают, наполняются хорошей положительной энергией. Рада за тех,

0: на море, даже если едешь отдыхать, можно нас всегда послушать. RadioRecord.md. Наш сайт работает как раз-таки для такого случая. Подключайся, даже если ты на море, мы будем рады твоим комментариям. Петя нам пишет: Рекорд, вы просто супер. Ой, спасибо большое. Crazy, зичи, вай, да че пьеса буна центреруп. Cred că cea de la horoscop, pentru că era ora 8.
1: Era fix. Doar instrumentalul, gen...
0: Apropo, da, dar...
1: Era doar... Vreți varianta originală? Deci cum spuneți voi, cu mare drag? Putem pe toate să le îndeplinim.
0: Вот как раз чуть ранее говорили про отпуск, про море, и пишет нам и Михалыч, говорит: да-да, доброе утро, у меня сегодня тоже последний рабочий день и в отпуск! У-ху! Да, это круто.
1: Отпуск, это хорошо. Мануаре, ушица, энчапа, вара, гата, смотрите при вакансе.

0: на фоне и в каких скандалах она бы не участвовала, какие про нее не ходили бы слухи. Что бы она ни делала в этом мире, тем не менее, ее песни, ее вклад в музыкальную историю останется без изменений одним, наверное, из самых таких великих, потому что все же Бритни Спирс — это про целую эпоху, и это про, я бы сказала, ну, по крайней мере, про мое детство, потому что я помню очень хорошо, как сестре, ей было 9 лет, когда ей подарили кассету Бритни Спирс. Значит, там целая история, эта кассета, значит, она ее получила, точнее, ее лучшая подруга, отец жил в Испании. Отец из Испании купил там, в Европе, эту кассету, отправил на автобусе. Автобус ехал 2 недели или сколько-то там, пока она... Ну, все было очень сложно, тем не менее, по итогу кассета оказалась у нас дома, и мы все слушали, там было 14 треков, и самое интересное, что был вкладыш внутри кассеты, где у каждой песни был лирикс. Это было просто, это было, понимаешь, тогда не существовало интернета, чтобы можно было зайти и написать там «Бритни Спирс лирикс». Мы записывали на слух то, что слышали, а тут 14 песен с лириксом, с текстом, можно было петь, что мы и делали, караоке, можно было, мы знали эти 14 песен наизусть.
1: Știi care e marea diferență între noi doi prezentatori

0: Această oră conține plasare de produs. Echipa Max Auto oferă un loc în super jocul de astăzi. Adică în jumătate de oră vom alege un norocos care va primi 500 de lei pe card bancar. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, parcul de vânzări auto importă mașini din Uniunea Europeană, atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră, astfel încât călătoria, vacanța, drumul spre job sau spre casă să fie o adevărată plăcere. La moment avem 2, 4, 6, 7 finaliști și astăzi putem să îl identificăm pe al 8-lea. 07860179. Fără afirmații, țineți cu noi în emisă directă minim 2 minute. Fără a spune afirmația da, negația nu. Jocul începe exact în momentul în care am deschis telefonul.
1: Правила максимально простые. Здесь нет ни локации, здесь нет ни какой-то буквы, даже практически нет временного ограничения, кроме того, что вы должны с нами продержаться 2 минуты в эфире. А далее, если у вас это получится, вы автоматически становитесь еще одним 8-м финалистом этой недели. Мне кажется, это впервые, когда у нас так много финалистов. Это первый такой случай. Тем не менее, мы готовы разыграть еще одно место в финале и предоставить кому-то возможность получить денежку на карточку, если вам, конечно, улыбнется удача. Ну, а удачи мы чуть позже узнаем. Пока давайте сыграем с первым, кто до нас дозвонился. Доброе утро.
0: Няца.
2: Доброе утро.
0: Синекурой.
2: Николай.
1: Николай, нас хорошо слышно?
2: Нормально.
0: Де онде нас курс, Николай?
2: Кишинев.
0: Че сектор?
2: Центр, пока.
1: Ты за рулем?
2: На парковке.
1: На парковочке. А где именно? Нашел парковку центр. В центре?
2: А, Измайловская центр, да.
0: Да, да, да. Да, да, да.
2: Евро-кредит-банк.
1: Измайловская центр, да.
2: Да.
1: Николай, Николай.
0: Николай,
1: Коля.
0: Cum era? Николай, Николай, сиди дома, не гуляй.
1: Да, да. Не по парковкам гуляй, Николай. А дозванивайся еще раз до эфира Радио Рекорд Молдова. Ну, знаете что, да, бывает такое. Зато Николай попробовал. Попытка, не пытка. Я все же всегда вам рекомендую попробовать, потому что, а если у вас получится, а если у вас вот так все сложится, и вы и вправду сможете продержаться 2 минуты, попадете в финал, а потом фортуна вам улыбнется, и вуаля, денежки ваши будут. Доброе утро.
0: Няца. Алло.
1: Николай. Николай.
0: А, не аузит?
1: Алло.
3: Слышу, слышу вас, слышу хорошо.
1: Николай, это вы? Доброе утро.
3: Сергей звонит вам.
1: А, Сергей. Сергей, откуда вы нам звоните?
3: Пока Чекана.
1: Пока Чекана. Первый раз с нами играете в фароаффирмации?
3: Второй.
1: Второй раз. А первый раз у вас получилось дойти до финала?
3: Хотелось бы.
1: А хотелось бы, но тогда безуспешно.
0: Сергей?
3: Да, ну, верно.
1: Да, верно. Сергей! Ну, немножко да продержались, уже хорошо. Спасибо вам.
0: Și da, ăsta, если не шнул сымц.
1: Но так хорошо шел, Сергей.
0: Да, там ком.
1: Так хорошо шел, я прям думала, ну вот, вот он, наш финалист.
0: Да, если пауза aia noastră a fost așa cam lungă, parcă se cerea un da. Să dăm o piesă la radio, revenim în următoarea intervenție. Deocamdată câștigă nu avem, să fie cu spor după minutul 35. 07 8 6 0 179.

0: выходные вдвое лучше.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
3: Dance лето
1: на рекорде. Yeah.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
3: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Eu скотмечаю 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
6: Супер-плагин-гибрид от «Джили». Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. «Джили EX5 EMI». 24 880 долларов. Geely.md.
7: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Вспомните детство в Grand Hall and Baby Hall. Давайте вместе будем создавать волшебные воспоминания с близкими людьми. Ждем вас в Grand Hall and Baby Hall.
11: Срочные новости. Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
12: Începe dimineața cu un mic dejun sănătos. Din 4 iunie la Kaufland Switch On, aparat pentru smoothie 399 de lei și Silvercrest prăjitor de pâine la 419 lei. Kaufland, ieftin și bun.
13: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: ceea ce ai zis la radio, toată lumea a reținut. Eu la fel am reținut.
1: Pădești,
0: și
1: Victor,
0: vei fi de acord.
1: Stop. Ca novi ceas, novi pravila.
0: E, bună dimineața, joacă singură, dar...
1: Pierve mâsli, nu Victor.
0: Nu, tu ai zis. Tu ai zis în ora trecută. Am martor de față, 10.000 de persoane
1: tak,
0: care ascultă
1: slova,
0: radio.
1: Slova, nu că napomni
0: mie. Slova, slova.
1: Stare женщине, напомни, давай.
0: Tu serios, vrei să... Tu ai spus, Vitea, ia si văd neasta, voi de acord cu toate.
1: Так, я сказала.
0: Nu, nu așa ai zis.
1: Так, хорошо. Так и что, я с тобой не согласна в чем-то?
0: Да, păi iată, eu astăzi, dragilor, propun în jocul orei nouă, alături de partenerul orei, ora ce conține plasarea de produs, vreau sushi.md să avem fără variante! De acord?
1: Ну, так себе. Честно, у меня в моем голосе, мне кажется, не слышен тот самый энтузиазм, ну, как да, в твоем.
0: Юлия Гура де Аур. Чай зис.
1: Давай на камень, ножницы, бумага.
0: Мы да кума шамы, де че дин гура та ес кувинте?
1: С одного раза, давай на камень, ножницы, бумага.
0: Ес кувинте дин гура та, и ту ну респунс, дупа каре де ла еле.
1: Это было в прошлом часу, Вить, уже все, новый час, новое Юля... начало, 9.01.
0: Новая минута, început la minutul 2 a orei 9.
1: Вот-вот. Давай на камень, ножницы, бумага. А если тебе повезет, то мы играем фără варианте.
0: Юля, де че скимб регули? Ту știi că eu sunt om de principiu, dacă zic, eu fac. Dacă zic că vin la ora 9, eu la ora 9
1: да,
0: sunt pe loc.
1: Да, но это относилось к прошлому часу и к прошлым правилам. Это никак не относилось к фără варианте.
0: Я сегодня с тобою согласна, да? Adică eu azi cu tine sunt de acord în toate. Așa ai zis.
1: Может быть. Я женщина, Виктор, я могу быть непредсказуемой.
0: Păi, uite, eu fac cum vrei tu. Dar mai multă bază în tine eu nu am.
1: Я же предлагаю, давай на камень, ножницы, бумага, чтобы было по-честному.
0: Я не база в тебе.
1: Ты переживаешь, ты думаешь, ты не выиграешь?
0: Ну, да че ну? Eu am un secret. Uite, din principiu, cei care sunt acum în TikTok, dar nu știu cum o să se vadă, pentru că suntem în ecran dublu, despărțiți cumva, nu știu cum de jucat, o să pierzi din prima. Eu știu, eu am un secret. Toată lumea pierde care joacă.
1: Это у меня есть секрет. Всегда я выигрываю. Это 100%, Виктор.
0: Uite, mă fac un video cum pierzi tu.
1: Хорошо.
0: Юля, dar dacă pierzi în cum cami ножницы, бумага, piatră, foarfece, șufoaie,
1: da.
0: Uităm în general în 2026 de jocuri fără cum primul gând.
1: О, нет, это мы... Но ты вот меняешь, знаешь, по ходу действий ты меняешь правила. Ты сразу начинаешь, 26-й, давай вот так, давай. Нет, я не согласна. Тем более, что до нового сезона осталось не так долго, а в новом сезоне так и так что-то у нас в любом случае поменяется. Поэтому есть такая большая вероятность, что Примулгент, та самая игра, с которой ты никак не можешь сконформироваться, она уйдет у нас. Она отойдет от нас, но это будет в новом сезоне, а пока дай нам еще немного в нее поиграть. Я уверена, если... Знаешь, здесь есть два варианта. Мы можем сделать, смотри, мы можем либо сыграть на камень, ножницы, бумага, по-честному, с одного раза, не так, что «Ой, давай еще раз», «Ой, я не понял» или что-то в этом роде. Или... Мы можем просто предложить нашим радиослушателям в Телеграме, чтобы они проголосовали.
0: Да че у тебя же скимб регуля жокулю? Ты мне фач, о мне бун ла кап, адика. Суну уну уну, двой свин с моя. Адика, ёму.

0: Громко обкладывать.
1: Виктор, Виктор, но это никак не относилось к игре «Примулгент». Почему? При чем здесь первая мысль?
0: Ну, пушистый просто...
1: Подожди, стой, стой, я тоже могу сказать по-другому. У нас по программе, по программе, что у нас сейчас?
0: Ура, дежок!
1: Правильно, какая игра у нас в пятницу?
0: А вем жокур ин стабиля, ин вариабиля, да?
1: Но вообще это первая мысль, каждую пятницу.
0: Да, со știi că înainte jocul de vineri de la 9 până la 10 era jocul fără variante.
1: Да, знаю.
0: Așa
1: мы вообще-то ее вместе когда-то придумали.
0: Да, 1-1, ну?
1: Ну да, 1-1. Поэтому говорю, давай на каменном

0: Рекорд.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем наш игровой час, а все потому, что этот час содержит рекламный контент. Рядом с нами партнер этого часа Вряу Суши Пункт в Меде. Кто-то из вас может еще выиграть ваучер, если поиграет, дозвонится и поиграет в первую мысль. Для того, чтобы с нами поиграть, а точнее с Виктором поиграть, потому что именно Виктор покинет студию, вам нужно дозвониться по номеру 07860107.9. Давайте сыграем. У меня есть 5 вопросов, которые нужно закончить первой мыслью, которая вам придет в голову. Если хоть одна из 5 совпадет с мыслью ведущего, вы автоматически у нас становитесь победителем этого раунда, победителем первой мысли, и выигрываете ваучер, который сможете потратить уже, как только заберете его из нашей студии, студии Радио Рекорд Молдова.
2: Ваучерul poate fi utilizat pentru roluri, seturi, sushi, burgere, supe și produsele disponibile și la livrarea vreausushi.md. Andrei e primul care astăzi deja a primit voucherul și să vedem dacă vom mai avea parte de un câștigător.
1: Так, так, посмотрим, кто дозвонился до нас первый. Доброе утро.
2: Neața.
3: Доброе, доброе.
2: Cine e cu noi?
3: Vlad.
2: Vlad.
1: Отлично, Vlad, ты готов сыграть?
3: Готов.
1: Отлично, хорошо, это радует меня. Виктор, я только попрошу, чтобы ты обязательно поставил нам фоновую музыку, так, чтобы мы смогли сыграть с Владом. А мы пока с Владом придумаем, как мы будем звать Виктора.
3: Виктора У.
1: Виктор.

0: что, я тут уже. Я готова.
1: Ира, у нас есть вопрос, можно?
0: Да, конечно.
1: А я вот только недавно подключился, я хотел узнать, кто там выигрывал из финалистов.
0: А, кто выиграл из финалистов? Это ты имеешь в виду в прошлом часу?
1: Да, потому что я не успел подключиться.
0: Михаила выиграла. Михаила, которая вчера сыграла в трехлитровую банку. Одна из, потому что у нас там целых две Михаила были в финале. И одна из них выиграла. Не помню там конечные какие три цифры. Виктор озвучил в эфире. Да и в принципе есть видео в телеграм-канале, которое ты можешь зайти и посмотреть. Ну что,
1: понятно,
0: погнали.
1: Просто я тоже взял. Хорошо, погнали.
0: Я поняла, погнали, давай. Пять вопросов, которые нужно закончить. Итак, первая фраза. Когда я очень устал, я просто делаю это. Это что?
1: Ложусь спать, сплю.
0: Хорошо, есть. Я, кстати, тоже так ответила бы. Поехали дальше. Фраза номер два. А зачем вы звонили столько раз в дверь? Я же что? Хорошо, есть. Третья фраза. Сколько раз приезжаю к теще, столько раз она говорит.
1: Я очень рада видеть.
0: Так.
1: Рада видеть.
0: Рада видеть. Хорошо, записано. Фраза номер четыре. Когда я был ребенком, я просто мечтал потрогать... Потрогать что? Когда я был ребенком, я мечтал потрогать...
1: Да, животное, любое животное.
0: Хорошо. Ну, давай какой-нибудь назови, чтобы была какая-то конкретика.
1: Ну, пускай будет лошадь.
0: Хорошо, так. Мечта сбылась, Влад?
1: Конечно.
0: Поехали дальше. Последняя фраза. Этим летом я обязательно хоть один раз...
1: Поеду на море.
0: Хорошо, записано. Ну все, можно звать Виктора. У нас есть 5 ответов. Виктор, ау! Виктор, ау! Идет, услышал. Все, Виктор в студии, значит, можно продолжать. Поехали. Так, Виктор, ну что, погнали. У нас пять фраз. Первая фраза звучит для тебя. Посмотрим, если мысли совпадут.
2: Avem nevoie de fundalul ăla special, da, care să ne inițieze în răspunsurile. Poftim, ăsta este și...
0: Первая фраза. Когда я очень устал, я просто делаю это. Это что?
2: Mă joc în telefon.
0: А Влад ложится спать, когда он очень остается.
2: Логик.
0: Да, да. Фраза номер два. Зачем вы столько раз звонили в дверь? Я же...
2: И оккупат.
0: Я же занят, да? А Влад говорит, я же слышу.
2: Но
0: тут тоже, к сожалению, не совпало. Поехали. Фраза номер три. Сколько раз приезжаю к теще, столько раз она говорит. Что она говорит?
2: Врейс Маненч.
0: А, спрашиваю, какая заботливая.
2: Врейс Маненч.
0: А у Влада говорит, я вас очень рада видеть.
2: Ага, мэнцелес.
0: Хорошо, поехали дальше. Фраза номер четыре. Когда я был ребенком, я мечтал потрогать. Когда я был ребенком, я мечтал потрогать.
2: Утрену.
0: Поезд. Да. А Влад лошадь мечтал потрогать.
2: Калу!
0: Кстати, мечта сбылась у Влада. А у тебя?
2: Ешь профессор де хипизм.
0: Поехали. Фраза номер пять, последняя. Это последний шанс. Виктор, соберись, пожалуйста, немножко.
2: Дай распунтку мою зукуме.
0: Этим летом я обязательно хоть один раз...
2: Босмаду кламары, Джон.
0: Да!
2: Да!
0: Молодец! Да!
2: Виня Влад!
1: Ура, ура!
2: Forță! Ai voucher din partea partenerului acestei ore!
0: Влад,
1: спасибо, Юля.
0: Поздравляем
2: тебя. Драг.
0: Ваучер твой. Одна мысль, которая совпала, была, а это значит, что кто-то сегодня полакомится суши. Ну а мы переходим к рекламному блоку. Совсем скоро вернемся к вам.
3: Dance Radio.
4: Record.
3: Record. Reclamă.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
9: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
10: Șarcu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
11: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
12: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
13: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
14: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко».
15: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
0: Dance лето.

0: stația Radio Record Moldova. Aici la noi veniți numărul de telefon și respectiv voucherul îl puteți ridica și utiliza cum aveți dumneavoastră plăcerea. Dar noi, moral spiritual, ne pregătim pentru o oră pe care tot ieri pe vremea asta o și pomenisem la radio.
1: Да, мы говорили о нем, об этом часе еще вчера, потому что мы уже готовились морально к тому, что в эту пятницу мы снова проведем ту самую рубрику, которую мы ждем каждую неделю, которую мы практически завершаем эфир вейкаперов спустя всю рабочую неделю. И, конечно же, мы говорим про рубрику «Хочу и баста», которая совсем скоро уже начнется. А все потому, что время настало, а все потому, что мы уже провели с вами все игровые часы, которые у нас были. Мы зачитали все ваши комментарии, которые вы отправили. Мы делились с вами на протяжении трех часов хорошим настроением. И теперь самое время начинать нашу пятничную дискотеку. Доброе утро, 10 часов и рубрика «Хочу и баста». Дэнс лето на
0: рекорде. Дар, această ора 10 înainte să pornim noi sunetul ăsta. Хочу и баста. E nevoie să ascultăm cu ce ne va bucura playlistul Radio Record de acum încolo. Noile melodii ce apar în emisia radio. Audiție plăcută, revenim în 5 minute.

0: над которым я работала на радио. Та самая версия, оригинал, где медленная гитара, это был подклад, на котором я когда-то начинала работать ведущей на радио.
1: Создал микс-секрет.
0: Да, ты тоже?
1: Создал микс-секрет.
0: Да.
1: Acel fundal a fost adăugat la acel radio de către mine.
0: Wow,
1: pentru că era prima dată eu am folosit acel fundal și după care el probabil a rămas în baza de date și respectiv ți-a plăcut și ție și
0: da?
1: Îl foloseai.
0: Я его использовал. Так то есть, да ладно.
1: Ну, серьёзно? Так сейчас не история.
0: Нет, я знаю, но я не знала, что именно ты добавил этот.
1: Eu am rugat
0: администрацию. Он так и назывался Waves.
1: Да, да, да. Și scriam paranteză instrumental.
0: Да.
1: Aha.

0: включился, ускорил этот вокал, наложил тот самый дип-хаус-ритм и вывел песню на первые строчки мировых хит-парадов, которые покорили миллионы сердец. И даже на сегодняшний день является одним из самых популярных ремиксов.
1: Acum vrem să ne puneți plus melodiile pe care le ascultăm, să vedem dacă au ajuns și la urechile voastre. Pe Telegram, pe TikTok.

0: скидывать ваши варианты. Если у вас есть в вашем плейлисте какой-то ремикс, который ну, максимально популярен, который вам очень нравится и который вы точно знаете, что стал популярнее оригинала песни, то тогда пишите, скидывайте и давайте слушать ваши рекомендации в эфире Радио Рекорд Молдова.
1: История у ней

ее первые высокие места в Billboard Hot 100, да, потому что до этого она попадала в этот топ-чарт, но высокие позиции не занимала. Но именно благодаря вот этому ремиксу она наконец-то попала на первые строчки и продержалась.

0: închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Дэнс лето!
1: На рекорде. Хочу и баста.
2: Продолжаем нашу эпопею крутых ремиксов. И да, и вправду, мы уже вам в первой части доказали то, что порой удачный ремикс способен полностью затмить оригинал. Как и в случае, кстати, этой песни, которая прямо сейчас звучит у нас на фоне.
3: Asta e varianta originală, prieteni, care are 69 de milioane.

0: кнопки Search в поиске было в Шазаме на оригинал версии, и это 2.5 миллиона. 2.5 миллиона. А вот на ремикс было целых 11.400 миллионов нажатий кнопки поиск. То есть в разы больше.
1: Довода и пефаце о пьесе чаре ачеяш истории. Această piesă cred că e mai în umbră decât cea care

интересно, что тот самый ремикс, который обеспечил по итогу просто, знаете, такую беспечную жизнь Сюзанны, сделали... вообще незаконно, да, на самом деле. Сам лейбл, который произвел эту песню, незаконно создал ремикс. Сначала были какие-то недопонимания, потому что, конечно, это все было незаконно. Но позже, когда уже начали поступать буквально миллионы долларов на авторских отчислениях, то тогда Сюзан Вега призналась, что этот ремикс просто обеспечил ей, вправду, ту самую безбедную жизнь. И, в принципе, никаких у нее не было каких-то упреков в сторону лейбла, которые...

вымышленным, но довольно специфичным поп-фанком таким треком, да, то DJ Slider and Magnet переработали его и вуаля, создали

ловила себя на мысли, что эта песня вызывает у меня сразу очень много смешанных эмоций, потому что, с одной стороны, мне грустно, что наш эфир уже подходит к своему логичному завершению, и впереди у нас 2 дня разлуки. А с другой стороны, я каждый раз радуюсь, потому что знаю, что этот трек звучит именно для

вами прощаться, но мы обещаем, что в понедельник с 7 до 11 ваши любимые ведущие снова будут в этой студии. Витя и Юля будут вместе с вами проводить понедельник. Ну, а пока ровно до понедельника мы вам кричим вместе из студии Радио Рекорд Молдова. Чао!

0: Путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама.
1: Goa Territory.
0: Goa Territory. The start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
1: Goa Territory.
2: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
1: Dance лето.
0: На рекорде. Yeah.

0: бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md. Жара наступает. А Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran. Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Скуд-Дент мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Скуд-Дент – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
6: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь с Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.com.
7: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
8: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid.

0: Зебратур. Заходи на zebratur.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratur.md или звони нам 078-326-222.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Record Dance Radio.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
6: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
7: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
8: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
9: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет диджей Мирс. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: Лазовая.

0: Главное танцевальное радио Молдовы представляет Лазаван. Record Club.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, lovely people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. Thank you for tuning in with me today. I hope you have been holding up all good this week. I've got a big new episode for you. Okay, turn it up loud and let's go.
3: Healthy Radio.